0: salutat de la Botanica, însă voi de unde o faceți, scrieți-ne cu cea mai mare plăcere. Iar noi cu un entuziasm enorm vom citi mesajele voastre. Spre exemplu, Lenoc este prima care ne scrie astăzi mesaj. Bună dimineața tuturor! După care apare și mesajul lui Alexandru, este la intrarea în Elizaveta, adică în regiunea sau localitatea Elizavetovka, că eram pe vremuri în Bălți. Și că e localitate, de parcă ar fi un mic sector din municipiul Bălți. Bună dimineața, Iulia, apropo!
1: Da, доброе утро, Виктор, доброе утро, банда! И все те, кто уже успели проснуться, те, кто уже активничает в нашем телеграм-канале, вы все правильно делаете, потому что утренние бодрые сообщения поднимают лучше всего настроение. Поэтому каждый, кто прямо сейчас уловил нашу волну, слушает нас, поделитесь своим настроением, расскажите, как у вас дела, как вы начали это прекрасное утро среды, и давайте делиться своими впечатлениями. Я сразу скажу то, что я сегодня проснулась в ожидании дождя, в ожидании плохой погоды. Я даже как-то с вечера подумала, ну, примерно, что я одену, да, думаю, надо что-то более темное, что-то более теплое. А тут-то солнце, а тут такая прекрасная погода. Я почувствовала себя с утра немного обманутой синоптиками.
0: Да, да.
1: И решила, что почему бы не одеть джинсы в цветочек, яркий ватник, и вот как-то настроение быстро поменялось на самом деле.
0: Да, на теории осажунчи десяра, соло. Мяза каса. Дочь, когда я интрал в каса?
1: Ну, в обед.
0: Ламяза, да. La ora 3 începe precipitațiile.
1: Super, ca cras, когда я приезжаю домой.
0: Прям la ora 3. La ora 3 o să faci somnul de amiază.
1: Super. Прям то, что надо.
0: Și precipitațiile vor fi până la miezul nopții, de la 3 amiază până la miezul nopții și mâine de la 4 dimineața iarăși precipitații. Deci vor începe ploile, prieteni, în câteva ore. Cei care ne ascultă la radio și nu știu cum să se îmbrace, umbrela au nevoie sau nu, iată, noi vă anunțăm acest moment. Și va fi, apropo, vreme caldă, 22 de grade, chiar dacă va ploua mâine 21 de grade, ploi și vineri 25 de grade, e ploaie caldă, ploaie de vară, să calculăm așa. Eu special, aseară soția îmi zice, Victor, să uiți trandafirii când, înainte să intri în casă. Zic, nu mă, dimineața la ora 6 o să ploaie cu găleata. Și azi dimineața mă trezesc, n-am vrut să repejoram așa, să trec cumva să nu vadă prognoza meteo, da? Că voi țineți minte momentele astea.
1: Совсем скоро уже дождик пойдет, так что чувство вины у тебя быстро пройдет, Виктор. Уже в обед цветочки будут политы, и все те, кто не успел вчера полить свою любимую грядку, не переживайте, за это отвечает сегодня дождь, и все, что нужно было сделать ранее, сделать за вас сегодня погода. Но я все же благодарна погоде, что утро у нас началось

Ну а кроме этого поднимает настроение и Адам Ламберт, который, кстати, продолжает наш бодрый утренний эфир. Не забывайте, что телеграм-канал подключен, работает для вас. Чекиньтесь и

0: первый на рекорде.
1: Так, так, так. Ну что там происходит в нашем телеграм-канале? Сейчас проверим, кто там активничает, а кто нет. Смотрите, если не хотите ругаться со мной, то прямо сейчас доставайте свои телефоны и пишите утренние комментарии в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». Расскажите, как началось ваше утро? Может быть, вы опоздали на работу, хотите этим поделиться? Может, у вас кофе дома закончилось? Как раз только-только включили и поняли, то, что закончились зерна, не из чего сделать кофе. Может быть, вы шли по дороге и денежку нашли.
2: Хочется мой бине, как зичи Юля, я уж тючу язык.
1: Да, лучше не спорьте, друзья. Но на самом деле, буду очень рада, если вы поделитесь своим утренним настроением. Для этого и существует наш канал «Радио Рекорд Молдова». И если вы не хотите делать это с помощью телеграм-канала, то у вас есть альтернатива, а именно наш TikTok-аккаунт, который работает для вас в таком же режиме, но кроме того, что вы нам там можете писать, кроме того, что вы слушаете нас там, и при этом, кстати, там звук ровно такой же, как из радиоприемника, то вы нас там еще можете и видеть, как выглядят ваши любимые ведущие с утра пораньше в 7 часов 25 минут, какие у них сонные, а может и не сонные личика. Заходите, смотрите и комментируйте.

0: Iulia, arăt super, Vania.
1: Da,
0: atât ce a așteptat Vania, un selfie de la Iulia.
1: Смотри, есть ранние комментарии, которые прилетели к нам, кстати, связанные с тобой в том числе. Но давай, давай все по очереди. Василаки Алекс пишет нам, будет меняться дело фамилия Василаки. Федор Павел зичи, будет меняться банда. Мы репетим астась инче дирекции Медук. Аша, ага. Это он по поводу вчерашнего, помнишь это?
0: На интерсекции, да?
1: Да, да, да, когда мы включили варианты ответа. А, налево, Б, направо, примерно так. Алина нам пишет, доброе утро, ребятулечки. Ну что, снова среда, хорошего денечка всем. Кире и Никите, приветики. Да, у нас и правда среда, это экватор рабочей недели, поэтому для тех, кто смотрит оптимистично на вещи, знаете, стакан наполовину полон, поэтому осталось совсем чуть-чуть до конца недели. И это мотив порадоваться, почему бы и нет. Наидобрейшего утречка желает нам покатушки МД. Наступило утро, потому что мы вместе с Радио Рекорд Молдова 107.9.7 мотоциклистам большой привет от мотосообщества Покатушки. Чеканы с вами, резиновые сапоги и зонтики закупайте, скоро будет дождик, всем хорошей недели. Классное напутствие, на самом деле, потому что и вправду обещает нам дождик синоптики, хотя я вижу, что потихонечку отодвигается все это, да, мы со вчера говорили, что вроде как с ночи должен был дождик начаться, вроде как утром должен был быть дождик, но погода
0: балует нас. Уйте, acum la Botanica, parcă vezi că se înnourează, era soare, acum vreo 10 minute în urmă, acum se înnourează. Deci prognoza meteo pe care am spus-o noi este adevărată. Și pe parcursul acestei zile, da, ploi cu descărcări electrice se anunță, da, se va întuneca până pe la vreo ora 3, după care va începe și să țârțâre așa ușor. De-aia umbreluța o luați, dragilor, cu voi, neapărat. Inclusiv cei care sunt cu automobilul personal, știm că parcarea se găsește la vreo două intersecții de job, respectiv, se

0: vor fi enunțate la radio, aveți încă posibilitatea să ne transmiteți un selfie la acest moment, care o să vă înscrie în concursul din această oră, unde puteți câștiga un voucher în sumă de 500 de lei. Voucherul poate fi ridicat din redacția Radio Record. Iulia, pregătită?
1: Da, я всегда готова. Для гороскопа особенно, правда, у меня заняло ровно 5 секунд, чтобы перепроверить дату, потому что я, значит, открыла гороскоп, и там написано «Гороскоп на 20 мая». Соответственно, я еще раз посмотрела в календарь, точно ли 20 мая. И да, друзья, вы не поверите, но мы почти завершаем последний весенний месяц. Сегодня 20 мая. И кого-то сегодня ждет неожиданное сообщение, а кому-то стоит быть очень осторожным. Давайте по традиции начнем, конечно же, с овнов. Овны, сегодня вас может утомить слишком большое количество людей вокруг. Вам захочется отвечать коротко, вам захочется отменять планы и вовсе побыть просто в тишине. И знаете, не заставляйте себя сегодня быть удобным. Вот хочется вам так, вот сегодня позвольте себе абсолютно все. Тельцы, день хорошо подойдет для приятных мелочей, какие-то обновочки, вкусная еда, какие-то, не знаю, приятности для дома. Но, конечно, под настроение есть риск потратить намного больше, чем вы планировали. Тем не менее, зная об этом, просто берите меньше денежек, когда выходите из дома. Близнецы, сегодня вы можете узнать что-то неожиданное, от случайной сплетни до очень важной информации, которая поменяет все ваши планы. Не стоит реагировать слишком резко, особенно в первые минуты. Скорее всего, позже ситуация покажется менее драматичной. Рак. Ваше состояние сегодня будет сильно зависеть от атмосферы вокруг. Если рядом начнут жаловаться, спорить, выяснять отношения, вы от этого очень быстро устанете, и самым верным решением будет просто отвернуться и уйти. Поэтому лучше, конечно, выбирать поспокойнее атмосферу сегодня вокруг себя, так, чтобы день прошел на ура. Львы, сегодня вас будут, знаете, вот как-то искать все повсюду, и звонить вам будут, и на работе будут ждать, чтобы вы пришли, чтобы вы решили какую-то проблему, и подружки вдруг о вас вспомнят, и родственники, вы сегодня прямо, знаете, будете в топе просто. И даже если вы сегодня не настроены на такой плотный контакт, все же вам стоит обратить внимание на тех людей, кто у вас просит о помощи, потому что, скорее всего, однажды, и однажды это может случиться совсем скоро, вам тоже придется к этим людям обратиться за помощью, поэтому помогайте. Девы, наконец-то у вас получится разобраться с тем, что вы давно откладывали. Это может быть уборка в гардеробе, это может быть документы какие-то, которые завершатся сегодня, да, которые вы наконец-то завершите, или это может быть даже какие-то отношения, от которых вы уставали. Вот сегодня такой день, в который вы поставите наконец-то точку в каком-то важном для вас деле. Весы, кто-то явно сегодня будет искать вашего внимания. Вы будете сегодня на расхват. И иногда, конечно, приятное общение – это просто приятное общение, но сегодняшнее общение вам как минимум поднимет настроение, поэтому коммуницируйте, будьте в ресурсе. Сегодня вам нужно быть в контакте. Скорпионы, вы можете почувствовать, что теряете ситуацию из-под контроля. Из-за этого вы будете жутко нервничать, но не переживайте, это абсолютно нормально. Порой нужно взять паузу, порой нужно не контролировать, порой нужно делегировать. Это ваш совет от звезд на сегодняшний день. Стрельцы, у вас день, когда вы должны сегодня все делать спонтанно. Вот спонтанно оденьтесь, спонтанно выпейте кофе с соседом или с соседкой, спонтанно не пойдите на работу, если вам того хочется. Сегодня день С. Спонтанность. Козероги, вы поймете, что начали спокойнее относиться ко всему. Знаете, у вас вообще такой период дзенья настал, и это вам на самом деле на руку, потому что в тот момент, когда вы, козероги, вот в таком спокойствии, у вас все складывается как надо. Накручивать себя не стоит, перегружать себя задачами не стоит сейчас. Главное не выгореть. Водолеи, вам, скорее всего, кто-то напомнит о себе. Это может быть человек по работе из прошлого, или может быть даже человек из прошлых отношений. Но давайте не забывать простую пословицу о том, что дважды в реку не войти, поэтому звезды вам советуют смотреть в будущее, а не в прошлое. Ну и к завершению рыбки. Рыбы, вам сегодня нужно избегать суеты. Если есть возможность, прогуляйтесь, послушайте любимую музыку, сходите на концерт или побудьте просто наедине с самим собой, да. Сегодня важно вот чувство уединения вам почувствовать, поэтому создайте себе атмосферу, и все у вас сложится очень хорошо. Это был гороскоп на рекорде, очень длинный гороскоп. Виктор уже несколько раз на меня вот так смотрел, знаете, из-под лобья, мол, ну хватит там уже им все рассказывать. Я не могу, мне нужно все детально рассказать. Но не забываем, что у нас челлендж, селфи-челлендж проходил в нашем телеграм-канале, поэтому давайте-ка выберем победителя, кто же заберет ваучер от наших партнеров, от ребят, у которых ваша улыбка на первом месте. Это Family Smile Dental Care. Давайте определим победителя.
0: Да. Hai, eu fac un scroll și îmi spui un stop la un moment dat. Eu închid ochii, cei care sunt în TikTok.
1: Stop! Văd. Stop! Очень быстрый stop.
0: Așa. E o fotografie cu o pisică. Nu, mergem mai departe. Ăla nu e selfie.
1: Так, так.
0: Я у фотографии ординара, да?
1: Да, да, да, да, да. Стоп, давай сейчас попробуем.
0: А сейчас скрием феличитер.
1: Это селфи. Selfie.
0: E selfie.
1: Все,
0: bună dimineața, Lilia semnează mesajul. Lilia, verificăm dacă ești în filtrul acestei ore, dacă ai mai câștigat, așa, eu văd o persoană care are numele Lilia, dar vom verifica dacă este acea Lilie care pe 15 mai a câștigat voucherul, dacă nu, va fi oferit pentru ea. Ora a conținut plasare de produs, să vină ora exactă. Dance Radio. Da, iar în această oră, ca primă piesă pentru voi, una veche de vreo 16 ani, mi-a apărut ca recomandare. Mai ții minte acea trupă Radio Killer?
1: Da, конечно, Radio Killer. Как можно забыть такую легендарную группу? Кстати, когда ты говоришь, что песни примерно 16

0: cei care nu au transmis selfie, ar apărea și aici întrebări. De aia am, conform regulamentului, am vrut un selfie să câștige și selfie-a câștigat.
1: Da, așa, nu, am zis, знаешь, Tatiana мысленно натолкнула наших партнеров, точнее, партнеров, которые еще не знают, что они являются нашими партнерами, стать партнерами. Не знаю, если ты уловил мысль.
0: Ампресс.
1: Да,
0: и потому что... Да,
1: потому что, учитывая, что Татьяна отправила селфи кошке, а может, как раз в этот момент ветеринарная клиника нас слушает и думает, так, а почему бы нам тоже не поучаствовать вот в таком прекрасном конкурсе? И через несколько месяцев, когда у нас будет посвободнее график, раз, и к нам придут партнеры из ветеринарной клиники, которые будут дарить ваучер для ваших кошек, для ваших собачек. Почему бы и нет? Ну, такое тоже может случиться.
0: Юля, de obicei, gură de aur, ceea ce spune se întâmplă. Apropo, această oră conține plasare de produs Max

0: страдаешь, да? Теперь нужно хорошо подумать, когда, ну, вместо памперса дети что используют, да? То есть следующий этап, так скажем.
1: Горшок?
0: Да, горшок, да.
2: Ну, ну, серьезно, я рад.
1: Мой внук еще до горшка не дошел, пока памперс.
2: Cuvântul ăsta e sigur, e de la oficiul de, sau managerul de oficiu de la Irina, asta e clar.
0: Молодец, умничка просто. Раз, два, три, четыре, пять. Пять слов, кстати,
2: кубинки.
0: По поводу игрушки, которая крутится, я сказала, рука, игрушка крутится, да? И
1: я что-то рука вот... не услышала, видимо, да.
0: Да, это спиннер, если помнишь,
2: есть такая игра.
1: Да, помню такое, я про него подумала, но как-то вот юла мне пришло.
0: Но пять слов — это все равно отличный результат. Фарте, я Бина, нас
2: браво.
0: Поздравляю.
1: Спасибо, я надеюсь, сегодня дочка скушает.
0: Ну, ну что?
2: Лумя зичи, яр мой ста се плынже. Мне меня не мерит он кувынт, пе кара нич Юля нул пате чити. Кум, каре, ну
0: штю, чи Юля,
2: плаже.
0: Вовучки, как там было?
2: Вовушки.
0: Даже я забыла, честно. Я бы тоже не знала бы, но честное слово. Надо спросить девочек. Вонявки. Вонявки.
2: Че я стал?
0: Я вообще первый раз совсем по-другому прочитала.
2: Че кувинте, дичь?
0: Вонючки я прочитала.
2: Ну-ка, еу аж фи агромат, дар приятен, ниш нам норок в виаце. Лаша кувинте. Бафта пентру тоата лумя, рунда нумарул 2, дупа публичитате.
3: Reclamă. Vrei să schimbi valută rapid, fără să mai mergi la ghișeu? O faci direct la bancomatele MAIB din zona 365. Sunt disponibile 24/7, oricând ai nevoie. Tu conduci. MAIB. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Джили становится еще ближе. Флагманский кроссовер Джили Манджаро в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Джили.мд.
5: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
6: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Promo. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei Velojan.md.
9: Promo. Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă. Vrei să schimbi valută rapid, fără să mai mergi la ghișeu? O faci direct la bancomatele MAIB din zona 365. Sunt disponibile 24/7, oricând ai nevoie. Tu conduci. MAIB.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Четыреста тысяч лев. Да, вы не ослышались. Кредитная линия в Себо теперь до 400 тысяч леев. Делайте ремонт? Нужна новая машина? Или уже планируете отпуск? Оформите кредит в Себо на любую сумму уже сегодня. Себо.
2: Больше стиля, больше новинок, больше для тебя. В Grand Hall and Baby Hall тебя ждут Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Приходи сейчас вместе с семьей.
4: Caro MD. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro MD. Ты выбираешь, мы доставляем.
5: Descoperă la Metro bere Bira Moretti la 14,90 lei pentru 0,33 litri. Cremă de brânză Philadelphia la 55,90 lei pentru 300 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sell всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshop.mallsell.md.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md. Promo.
8: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru. 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
9: Promo. Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
10: Record Dance Radio. Reclama na Record. 0-764-107-9.
11: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

пользователя. Success. Загрузка актуальной электронной музыки. Started. Проверка лайнапа. Done. Главное электронное шоу страны. Record Club. Let's begin. Прямо сейчас. DJ Jack Genius.

Проверка актуальной электронной музыки. Started. Проверка лайнапа. Done. Главное электронное шоу страны. Record Club. Let's begin. Прямо сейчас. Диджей Райский.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны. Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.